0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркас радиосы.

0: daqiqalarda
1: Markaz radiosi
0: oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: kuz mavsumida biz sizga yanada yaqinmiz.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. Markaz Radiosi. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркер.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Марказ Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вот это ман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, секиро хайдей.
5: Хоп, хоп, секин хайдейма.
3: Ой, намынча, хоп, ты баттар тез хайдавас сузу.
5: Озада, секиро хайдеса, хайдегенде буми мэнде.
3: Востоке, ман курхып кетва, ман тохтатин машинану, тохтатин.
5: Нима?
3: Юреги марып кетват, востоке. Ана магазин бари су апчыгы.
5: Хаза, хаза, асарым, джаным, хаза апчыгама.
3: Ой?
5: Ой, кенайе, ой, кенайе.
3: Nima kerak senga?
5: Mashinangizni ketroq olib qo'yaymi? Qo'ysam bo'ladimi o'zi ketroq?
3: Ha, bo'ladi.
5: Bu deyma, kenaya, akam qanilar?
3: Okezlarmi suvga kirib ketuvdilar.
5: Voy, voy mashinam qani? Voy dot mashinam o'g'irlashibdi.
6: Ha, tinchlikmi aka? Nima gap?
5: Mashinam yo'q, aka, mashinam mashtda turibdi.
6: Qatib qo'yib kirib ketuvdingiz o'zi.
5: Mana mashtga qo'ygandim. Mana mashtga yaqinda oluvdim men mashinani, yaqinda yengiydi.
6: Mashina ichida nimalar bor edi?
5: Voy, mashinaning ichida xotinim bor edi, kassimim bor edi, dokumentlarim bor edi.
6: Ha, hali xotiningiz ham bormidi mashinada?
5: Voy, u mayli, mashinamga achiqaman, mashinam.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркетс.